подкаст о песне, о котором говорила, и немножко кажется, что бага-бага. Это будет очень электро, поп и очень танцевальная, зажигающая.